0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Из Братиславы вас приветствует Татьяна Житникова. Сегодня в Словакии выходной день по случаю католического дня Богоматери Семи Страданий. Святая Дева Мария издавна считалась покровительницей Словакии. Изображение Девы Марии мы видим не только в костелах и часовнях, но и на гербах словацких городов. Как изображали Деву Марию в Словакии и почему каждая деталь имела значение? По случаю столетия радиовещания в Словакии мы расскажем о симфоническом оркестре словацкого радио. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия International.
0: Сегодня в Словакии католический праздник Скорбящей Богородицы. Святая Дева Мария издавна считалась покровительницей словаков. Во всех католических храмах нашей страны сегодня звучат прекрасные песнопения, восхваляющие небесную заступницу, к которой относятся у нас с большой любовью и благоговением. Деву Марию на протяжении веков изображали в скульптуре, на иконах, прославляли в поэзии и музыке. Если бы можно было собрать воедино все изображения Святой Девы Марии Богородицы за весь период 2000-й истории, то эта галерея опоясала бы нашу планету. Чаще всего встречаются изображения Марии с младенцем, а также Богородицы с мертвым Иисусом, оплакивающей своего сына. Смысл заключается в объявлении миру непорочного зачатия и таинства искупления. Словаки в большей мере поклонялись скорбящей Богоматери. Слишком много в их жизни было страданий и горя, и люди молились небесной заступнице. Песнопения, прославляющие Деву Марию, возникали по мере установления католических праздников, посвященных Богоматери. Составлялись специальные песенники. В настоящее время они включают более 100 песен Марии, которые разделены по литургическим периодам. Особую категорию составляют паломнические песни. В большинстве случаев они носили региональный характер. Их сочиняли обычно местные народные исполнители. Они-то и представляли их верующим во время паломничества.

0: Словакия в основном католическая страна. Главные католические праздники в Словакии – это выходные дни. И хотя сегодня, 15 сентября, не является государственным праздником, тем не менее у нас не рабочий день. Это связано с тем, что многие люди хотят пойти в костел, на мессы. В Словакии к Деве Марии относятся с особым благоговением, ведь она покровительница словаков с незапамятных времен. Культ Девы Марии стал геральдическим символом. Ее изображение мы видим на печатях и гербах словацких городов и сел. На эту тему мы будем говорить с экспертом по вопросам геральдики Владиславом Вартелом. На каких гербах и как изображали Богородицу? Что вы нам об этом скажете?
1: На Мадонне, самозрейме, иконография Пани Марии мимориальне часто.
2: Изображение Мадонны или Девы Марии довольно частое явление на гербах и печатях населенных пунктов Словакии. Это связано с тем, что Дева Мария является покровительницей всей Словакии и разных городов и сел в частности. У нас очень много костелов, несущих имя Девы Марии. Почти треть печатей и гербов содержит изображение святых, в том числе и Богородицы. Это связано с традиционным поклонением Деве Марии. Словаки всегда трепетно относились к культу Богородицы, можно сказать, со времен Великой Моравии. В IX веке культ Девы Марии пришел к нам из Византии. В течение веков на словацкой земле строились храмы в ее честь. Особенно в период Венгерского королевства, когда его основатель, король Иштван, провозгласил Деву Марию покровительницей венгров и Венгрии.
1: Тим, как заземнивал этот культ, возьми на народение Пани Марии.
2: Позднее, когда формировался культ Девы Марии, например, ее рождение, материнство, вознесение на небо, ее изображали в костелах, в разных ситуациях и в разном контексте. На гербах она появилась после того, как на них стали изображать разных святых. Это относится к периоду середины XII века. Каждый святой на гербе города или гербе дворянского рода имел свой знак отличия, свои атрибуты, по которым его отличали от других. У Девы Марии было и есть очень много атрибутов. Самым распространенным считается лилия. Хотя во времена позднего Средневековья Марию изображали и с другими атрибутами, чаще всего связанными с библейской книгой Соломона «Песни песней». В ней главная героиня называется нежными именами королева ангелов, полевая лилия, стелла матутина, утренняя звезда и другие. Все эти названия имеют свое глубокое значение – символ чистоты, непорочности, нежности. Данные атрибуты отображены в геральдике Римской католической церкви и кодифицированы Святым Престолом.
0: Есть гербы городов, в которых присутствует изображение или графемы цветов – розы или лилии. Например, в гербе Ружамберка – роза, а в гербе города Новое Место над Вагом – лилия. Означает ли это символику Девы Марии?
1: Может это так быть, а не мусит это так быть.
2: Вполне возможно, но не совсем обязательно, потому что, например, город Ружамберок уже в своем названии содержит слово «ружа», что означает «роза». В этом отношении интересен герб города Пизинка, что недалеко от Братиславы. На его гербе изображено вознесение Девы Марии. Она стала покровительницей Пизинка в XIV веке. А на гербе Богородица появилась в XV веке. Мария изображена возносящейся на небо, над головой ореол, все согласно канонам. Но в XVII веке в Пизинке стали преобладать протестанты, а для них более приятным было изображение святой Анны, нежели навязанный католиками культ Девы Марии.
1: Она стала такая курьезная ситуация, что вообще в листине, которая была...
2: И возникла довольно курьезная ситуация, когда в документе, изданном в 1647 году под изображением Девы Марии, значилась святая Анна. Такая хитрость была сделана для того, чтобы удовлетворить духовные потребности и католиков, и протестантов. Данная тенденция существует до сих пор. Главное различие в изображении этих святых женщин в том, какого цвета нарисована их одежда. Дева Мария изображается всегда в бледно-голубом или белом одеянии, иногда как царица небесная в красной мантии, тогда как святая Анна должна быть в зелено-красных тонах. Такая подмена Девы Марии на святую Анну была принята церковью и существует до сих пор. Например, в изображении ее на гербе Пизинка. Вот такой курьез, возможно, единый на свете и только у нас.
1: Святой Анне, это такая курьезита, можно и святого.

0: Радио Словакия International.
1: Дорогие друзья, по случаю столетия Словацкого радио мы предлагаем вам сюжет, посвященный симфоническому оркестру Словацкого радио. Материал подготовил Роман Бомбуш.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Музыкальные произведения в исполнении симфонического оркестра Словацкого радио звучат во многих легендарных радиопрограммах, в словацких и зарубежных фильмах и на праздничных концертах. А совсем недавно симфонический оркестр дал незабываемый концерт под названием «Словацкие импрессии» по случаю столетия Словацкого радио.

0: Друзья, пришло время вспомнить историю о том, когда и как был основан этот высокопрофессиональный музыкальный коллектив – симфонический оркестр Словацкого радио. Итак, с чего же все начиналось? Слово передаю историку радиовещания Владимиру Дракслеру.
1: 3 октября 1926 са ускуточнил первый пренос.
2: 3 октября 1926 года в Словацком национальном театре состоялась первая радиозапись оперы. Дирижировал Сденек Фольпрехт. И это начинание положило начало целой серии легендарных оперных трансляций. Это произошло не случайно. Директором театра в то время был композитор Оскар Недбал, человек, имевший прекрасные отношения с руководством радио. Еще в 1925 году, когда оперный театр Национального театра Словакии гастролировал в Праге, состоялась трансляция на пражском радио. Впоследствии Недбал вместе с Милошем Рупельтом стал первым руководителем музыкального вещания в Братиславе.
0: Выступление оркестра в прямом эфире на радио пользовалось большой популярностью. А вот как эксперт Павел Зеленай вспоминает начало работы симфонического оркестра.
2: Первые годы радиовещания концерт транслировался по всей стране. Таким образом, радиовещание создало условия для формирования оркестровых коллективов и одновременно установило порядок трансляции. Прага получила разрешение на создание оркестра из 26 музыкантов с симфоническим репертуаром, который должен был дополнить программы Чешского филармонического оркестра. В Брно также был оркестр из 26 музыкантов, специализирующихся на симфонической музыке.
0: Павел Зеленай обратил внимание на то, что музыканты исполняли произведения не только в эфире, но и для записи в архив Словацкого радио.
3: Та техника була во вивине. А самозреме же в пребегу того вивину розлас созмоцнёвал.
2: Технологии звукозаписи в то время еще находились в зачаточной стадии, и радио пыталось использовать новые возможности. Одним из первых появившихся устройств стал так называемый Блатнерфон. Пражские редакторы путешествовали с ним по стране, записывая текущие события, выступления политиков, а иногда и музыку. Однако для братиславского вещания он оказался не очень-то полезным. Качество записи было низким. Блатнерфон работал по принципу магнитной звукозаписи, аналогично более позднему магнитофону. Но вместо ленты звук записывался на провод. Другим методом записи была так называемая мягкая запись. Она создавалась путем нанесения тонкого слоя лака на металлический диск из легкого алюминия. На нем вырезались борозды специальной иглой, подобно классическим восковым матрицам, из которых изготавливались граммофонные пластинки.
0: Сегодня посетители Словацкого радио могут увидеть и услышать оркестр на концертах в большой студии. Этой традиции уже почти 100 лет, говорит Владимир Дракслер.
1: В ноябре 42 под тактовкой пана Бабушка.
2: В ноябре 1942 года под управлением дирижера Франтишка Бабушки начались регулярные трансляции концертов. Каждую неделю в пятницу передавалась симфоническая музыка. Эту традицию впоследствии продолжил Словацкий филармонический оркестр. Можно сказать, что радийный оркестр уже тогда выполнял функцию национального симфонического оркестра. Это было начало профессиональной оркестровой культуры в Словакии.
0: Нашим симфоническим оркестром управляли многие талантливые дирижеры. Одним из них был Ондрей Ленарт. Он в своем коллективе к профессиональным музыкантам относится очень строго. Поэтому и результат его работы намного превосходит ожидания, говорит Ондрей Ленарт.
2: Я процитирую слова известного дирижера Герберта фон Караяна. Однажды его спросили, как он относится к демократии в оркестре. Его ответ был быстрым и бескомпромиссным. Если вы хотите говорить о симфоническом оркестре и демократии, лучше забудьте об этом. В оркестре царит строгая дисциплина. Каждый должен играть именно то, что написал композитор. Музыкант не может интерпретировать, не может играть по-своему, не может сказать: «Я чувствую это по-другому». Симфонический оркестр – это коллектив, который выступает за абсолютную точность и уважение к произведению.
0: Маэстро Ондрей Ленарт подчеркивает, что оркестр представляет страну на самом высоком уровне, и все музыканты чувствуют огромную ответственность за свою игру.
4: Каждый идёт то своего кожоу на трх.
2: Каждый музыкант отвечает за свою игру в оркестре. И когда что-то выходит не так, вы не представляете, как сильно это ранит музыканта. Он не показывает виду, но вы-то знаете, как ему плохо. А теперь представьте, что дирижер начинает смотреть на него с неприязнью. Ему кажется, что все кончено. Это очень сильные эмоции.
0: Известный словацкий дирижер Адриан Кокош, под управлением которого Словацкий симфонический оркестр исполняет очень сложные и оригинальные произведения, приоткрыл нам тайну дирижерской палочки.
5: Это кузовническая палочка. Та палочка докаже красные веси, але докаже ай змя.
2: Дирижерская палочка – это не простая, а волшебная палочка. Она может творить чудеса, но может и сбивать с толку музыкантов. Именно поэтому дирижер должен быть постоянно начеку, идеально подготовлен, иначе даже самая-самая волшебная палочка ему не поможет. Люди часто спрашивают меня, почему я иногда откладываю палочку в сторону, а потом снова беру ее в руку. Честно говоря, я не могу дать однозначный ответ. Это чувство. С исполнением некоторых произведений, композиций или песен у меня возникает внутреннее желание отложить палочку и выразить эмоции непосредственно рукой. Это то, что я не могу выразить с помощью палочки. Все дело в чувствах, в том, как лучше всего передать их оркестру и слушателям в данный момент.
0: Что собой представляет симфонический оркестр? Как он сложен? На эти вопросы ответит дирижер Андрей Ленард.
4: И там заскупены, мы тому говорим, сладчиковые настрои, дыховые настрои.
2: В нашем оркестре собраны разные музыкальные инструменты. Я люблю сравнивать оркестр с разноцветной радугой. У каждого инструмента, как говорится, свои оттенки, свой характер. И только когда они все собираются вместе, возникает эта большая красочная симфоническая звуковая радуга.
0: Без музыкантов не может быть оркестра. Руководитель группы трубачей Марек Белик играет в оркестре уже много лет. Он замечательный музыкант. Хотя, как он сам говорит, в его семье не было музыкантов.
3: В
2: моей семье не было никого с музыкальным образованием. Мои родители не играли ни на каком музыкальном инструменте. Я вырастал в деревне, где был свой ансамбль духовой музыки. И это меня увлекло настолько, что мы с братом стали играть в детском духовом оркестре. Затем я поступил в консерваторию, и после ее окончания меня пригласили в симфонический оркестр. Моя супруга скрипачка, и наши четверо детей тоже увлеклись музыкой. В семье мы часто обсуждаем музыкальные произведения, что нам нравится, а что нет. Помогаем детям создавать свое мнение о каждом музыкальном произведении.
0: Работа в симфоническом оркестре приносит радость и самовыражение. Однако игра забирает много душевных и физических сил. Вот что говорит Штефан Филас, первая скрипка оркестра.
2: Иногда после концерта не могу заснуть. Даже вечером, когда я ложусь спать, я переживаю свою игру так же, как будто снова исполняю эту музыку. У многих музыкантов музыка всегда звучит в голове. Она не проходит, не затихает. Я ее слышу постоянно.
0: Роланд Шевчик – замечательный музыкант, который с юных лет играет на кларнете именно благодаря своей семье.
6: Я сумал то счастье, что моя матка была теж худобничка.
2: Мне повезло, что моя матушка занималась музыкой и очень хотела воспитать из своих сыновей музыкантов. С детства она внушала нам, что когда-нибудь мы будем играть в оркестре. А выбор кларнета? Здесь был и прагматизм. В окружении нашей семьи был преподаватель по кларнету, и он со мной стал заниматься.
0: Мариан Гласный, скрипач из числа вторых скрипок, с улыбкой говорит о том, что высокое мастерство музыканта сравнимо со спортивными достижениями.
2: Самое сложное – это разогреть пальцы, когда они холодные, жесткие и малоподвижные. Ты хочешь играть, но ничего не получается. Тогда нужно немного разогреться и дать рукам возможность быть гибкими.
0: Маэстро Андрей Ленард подчеркивает важность коллективного духа в оркестре.
2: Перед концертом или записью проводится множество репетиций. Именно для того, чтобы музыканты приспособились друг к другу и к тому произведению, которое предстоит сыграть. Поскольку мы работаем на радио, скажу прямо, микрофон не обманешь. Каждая ошибка слышна. Работа на радио научила меня определенному перфекционизму. И в этом этом я неумолим. Любая неточность меня очень расстраивает. Вот почему я говорю о диктатуре не в плохом смысле, а в самом профессиональном. В оркестре должна царить дисциплина. Если этого не происходит, гармония нарушится. А где нет гармонии, там возникает хаос.
0: Работа в оркестре, конечно, включает в себя и радость, и веселье, и разные закулисные события, далекие от творчества, говорит виолончелист Иван Твердик.
7: Сразу так идем, а позерам, что фрак сон си зобрал, а топанки сон си не могу найти.
2: Однажды со мной случился конфуз. Я надел фрак, но не мог найти туфли. Пора выходить на сцену. Что же делать? Я решил, выйду на сцену как есть, во фраке и черных кроссовках. Мы играем, дирижер уже погружен в произведение, и вдруг он замечает на мне кроссовки. Он чуть не уронил дирижерскую палочку. Посмотрел на меня сукоризной, а я в ответ пожал плечами. Но в антракте ко мне подошел друг, который случайно надел мои туфли. Он стоял с ними в руках с несчастным лицом. Но все обошлось.
0: Какую музыку в свободное время слушают музыканты симфонического оркестра? На этот вопрос нам ответил виолончелист Иван Твердик.
7: С каждого сутка я различаю гурбу на добру и злу.
2: Я делю музыку только на хорошую и плохую, независимо от того, к какому жанру она принадлежит. Pink Floyd, Deep Purple. Хочу поделиться. У нас было два концерта с основателем группы Deep Purple Джоном Лордом. Я сыграл небольшое соло, и мы даже с ним поговорили. Для меня было огромной честью играть с таким выдающимся музыкантом.
0: Скрипач Марьян Гласный не расстается со своей старой скрипкой. И не случайно. Его скрипка – чрезвычайно редкий экземпляр. Можно сказать, уже музейный.
8: 1928.
2: Моя скрипка 1928 года выпуска. Ей скоро будет 100 лет. Мне нравится на ней играть. Это действительно превосходная скрипка. Я играю на ней уже давно.
0: И завершит наш сегодняшний рассказ дирижер симфонического оркестра Словацкого радио Андрей Ленард, который уверен, что его коллектив продолжит еще долгие годы дарить людям радость, эмоции и прекраснейшую музыку.
4: Вы внимаете, что люди аплодируют, але все стали во свете уполне где-то инде.
2: Во время аплодисментов видишь, как люди аплодируют, но ты все еще находишься в своем мире музыки. После концерта мне хочется тишины, и дома вечером я заново переживаю каждый момент, каждую эмоцию, каждую мелочь, которая меня тронула во время концерта. Музыка еще долго остается в моей голове, но в душе нужно успокоиться, перевести дыхание и переосмыслить то, что недавно произошло. Это бывает и болезненно, и радостно.

0: Вот и подошел к концу наш рассказ о симфоническом оркестре Словацкого радио. Мне остается добавить, что сегодняшний выпуск, посвященный столетию радио, в очередной раз подготовил Роман Бомбош.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, наша программа подошла к концу. Ее подготовили звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радослав Меша, журналисты Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.